0: шаша.
1: Майли, май Григори, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бинима.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бинима.
1: Шло трек латоба, май.

0: хороша!
1: Мои ли? Мои Григори! Унди плекасма! Или ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Шино трек латоба, мэй!